0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фад Мукми, субрика новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Портфель государственных инвестиций Таджикистана достиг 5,6 миллиарда долларов. Подписаны меморандумы о взаимопонимании с различными странами и организациями в сфере образования. В селах Дарк и Каздон Айнинского района зафиксирован значительный материальный ущерб. В Кыргызстане состоялось награждение лауреатов премии Содружества 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. А теперь к основным новостям. По состоянию на 1 июля 2026 года портфель государственных инвестиций Республики Таджикистан составляет 5,6 миллиарда долларов США. Об этом сообщили в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. По данным ведомства, крупнейшая доля государственных инвестиций приходится на энергетический сектор, который аккумулирует 44% общего объема портфеля. Вторым по объему направлением остается транспортная отрасль, на которую приходится 23% государственных инвестиций. На сферу образования направлено 7% инвестиционного портфеля, на развитие систем водоснабжения 6%, а на здравоохранение 4%. Кроме того, государственные инвестиции распределяются на развитие сельского хозяйства, ирригации, экологии и других приоритетных отраслей. В Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом подчеркнули, что эффективное распределение государственных инвестиций способствует развитию инфраструктуры, модернизации экономики и созданию условий для устойчивого социально-экономического роста Республики Таджикистан. Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию правительства Республики Таджикистан в первом полугодии 2026 года подписал ряд меморандумов о взаимопонимании, прошедших необходимые межправительственные процедуры, утверждения и рассмотрения. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по начальному и среднему профессиональному образованию правительства Республики Таджикистан. Было отмечено, что в частности были подписаны меморандумы о взаимопонимании с Корпорацией технического образования Королевства Саудовская Аравия, Агентством профессионального образования при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, общество с ограниченной ответственностью Guangzhou Jizi, компании по управлению и консалтингу предприятий, а также с неправительственной организацией «Добрые соседи» в Таджикистане. Одновременно с этим другие проекты документов о сотрудничестве находятся на рассмотрении сторон или на стадии согласования с соответствующими министерствами и ведомствами государств. Было отмечено, что в течение отчетного периода руководство комитета провело плодотворные встречи с представителями дипломатического корпуса, базирующегося в Таджикистане, для обсуждения совместных проектов и программ, обмена информацией о достижениях, проблемах и перспективах развития сектора. 11 июля в результате сильных проливных дождей в селах Дарк и Каздон сельского джамата Шамтуч Айнинского района сошел селевой поток, который причинил значительный ущерб жилым домам граждан, сельскохозяйственным угодьям, а также ряду важных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти Айнинского района. По предварительным данным, селевой поток сошел по руслам реки Сурхи, оврагам Кашак и Джари села Каздон, после чего распространился на оба села. В результате были повреждены автомобильные и пешеходные дороги, линии питьевого и растительного водоснабжения. Кроме того, стихия повредила 11 легковых автомобилей, один грузовой автомобиль марки КАМАЗ, территорию вокруг средней общеобразовательной школы номер 48 села Каздон, участковую больницу села Дарк, продуктовые магазины, а также другое имущество граждан. Было сообщено, что в результате данного стихийного бедствия человеческих жертв не зарегистрировано. В районе создан оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Для ликвидации последствий стихийного бедствия, определения объема причиненного ущерба и оказания первоочередной помощи пострадавшему населению соответствующим структурам даны конкретные поручения. Продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Дополнительная информация будет представлена после завершения работы соответствующей комиссии. За полгода 2026 года Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан выявлена и пресечена деятельность 16 преступных групп в составе 28 человек. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции директор агентства Зафар Самат. В целом, по республике изъято 2 тонны 963 килограмма наркотических средств. Из всего объема изъятых наркотиков психотропные вещества составляют 526 килограммов. Также было подчеркнуто, что в Республике Таджикистан не зафиксированы посев мака и производство наркотических средств. По состоянию на 1 июля 2026 года на наркологическом учете 3959 наркозависимых, из них 111 человек составляют женщины. Сегодня в Таджикистане на каждые 100 тысяч населения приходится 39,6 наркозависимых, и этот показатель является самым низким низким по сравнению с другими странами. По окончании пресс-конференции состоялось сожжение 333 килограммов наркотиков. В Государственном агентстве по контролю за энергетикой при президенте Республики Таджикистан состоялась пресс-конференция, посвященная полугодовой деятельности агентства. Директор Государственного агентства по надзору за энергетикой Сурбонхол Мохмадзода сообщил, что за отчетный период агентство провело 1229 технических проверок эффективного и экономичного использования электроэнергии в государственных органах и учреждениях, что на 93 проверки или на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также было отмечено, что в целях повышения квалификации 213 сотрудников, ответственных за электроэнергетический сектор организации и учреждений, прошли краткосрочные курсы повышения квалификации, что на 75 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перейдем к зарубежным новостям. С 8 по 10 июля 2026 года в поселке Байет Иссык-Кульской области Кыргызской республики состоялось 69-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, или же МГС. Организаторами мероприятия выступили Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской республики совместно с Бюро по стандартам МГС. Об этом сообщает пресс-служба Исполнительного комитета Содружества. В ходе заседания участники рассмотрели более 30 вопросов, касающихся итогов работы Совета и реализации стратегии развития МГС до 2030 года, международного сотрудничества, программ межгосударственной стандартизации, метрологического обеспечения, развития оценки соответствия и аккредитации, а также совершенствования нормативно-правовой базы Содружества и других направлений деятельности. В рамках заседания также состоялась вторая международная конференция «Содружество со знаком качества», посвященная стратегическим и прикладным вопросам качества, цифровизации и подготовки кадров. Кроме того, участники приняли участие в церемонии награждения победителей конкурса на соискание премии «Содружество» 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. К награждению были представлены 25 организаций из государств-участников Содружества. Лауреатами премии признаны 10 организаций, в том числе по одной организации из Таджикистана и Узбекистана, 2 из Казахстана, 3 из Белоруссии и 3 из Российской Федерации. Дипломатами конкурса стали 15 организаций, 2 из Белоруссии, 3 из Казахстана, 1 из Кыргызстана, 3 из Российской Федерации, 1 из Таджикистана и 5 из Узбекистана. Землетрясения остаются самыми смертоносными из всех стихийных бедствий. С 2000 по 2023 год на них пришлось более половины всех смертей, связанных с природными катастрофами. В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения миллионы людей живут и получают медицинскую помощь в зданиях, которые могут не выдержать сильных подземных толчков. Об этом сообщает пресс-служба ООН. В Европейском регионе ВОЗ находятся два крупнейших сейсмических пояса мира, почти вся территория Кыргызстана и Таджикистана, а также отдельные районы Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, наряду со странами Южного Кавказа, относятся к зонам очень высокой сейсмической опасности. Особенно уязвима Ферганская долина, где проживает около 11 миллионов человек на территории сразу трех государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Опыт разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 2023 году показал, насколько критически важно, чтобы больницы продолжали работать после катастрофы. Если медицинские учреждения выходят из строя в первые минуты после удара стихии, тысячи пострадавших могут остаться без жизненно необходимой помощи. Как отмечает ВОЗ, главный урок последних крупных землетрясений заключается в том, что готовиться необходимо до того, как произойдет следующая катастрофа. За прошлую неделю в отделении неотложной помощи больницы Калдаш-Дар-Айне обратились более 60 человек с различными симптомами, такими как рвота и диарея, а в отдельных случаях – тошнота, повышение температуры, боли в животе и головные боли. Это привело к выявлению вспышки норовируса. Как сообщает местная газета Journal des Caldash, муниципалитет подтвердил заражение 122 человек после получения отчета с результатами лабораторных анализов. Большинство выявленных случаев, около 80, связаны с международным юношеским футбольным турниром компании Футмания, который проходил в муниципалитетах Калдаш-Дар-Айне и Абидуш с 24 июня по 8 июля. Отметим, что норовирус – одна из самых распространенных причин гастроэнтерита, и он крайне заразен. Передается от человека к человеку через контакт с загрязненными предметами и поверхностями, а также при употреблении воды или пищи, особенно сырых морепродуктов и плохо вымытых овощей. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.
2: Паёми инсонсози Фирдавси аз радиои Тоҷикистон.